тысяч дуй на герцу дождем, летящим театр свал на спервара. Радио Статус Капсель.